сумма на варка шперца мне сумара. Стонга штатенна, когда не сидюта. Нунзача гаджата, парола мара. Бата парола.